ограничиваме во тот во префер пасне вона и тнот ви от менчай собно ти бен сотиер Иисус Пехрес о жеферски подни го на феросне на фереро шоптне рофти ас веро на фтизе на фентенчаре и ето Ай, уно, сенсу, фоморен, тюру, фопозен, тверерум, кемпайес, вафанью, тирун, тепенон, хенри, венж, пипан, тукрату.

Ша Исеф Ноти Пипанту Крат Уарафиот Мен Ша Исеф Ноти Пен Сотир Иису Успех Христус